За святейшего Вселенского архиерея Лева Папу Римского, за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, за преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кир Володимира, за боголюбивого епископа нашего Кир Миколая, честне пресвитерство, Христі диаконство, за весь причетів людей,

засвятившегося Эйнсхорхера и заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крестидиаконство, за воспречитель